сгрожимон осклейсь. Ты главес нашему союзу не стелись. Кем ям суклись, ты кайсау левел покила. А ты кишири детилей. Аж лак все кекрикес. Но слыка